Я должен. Я не знаю состава сегодняшнего зала, но, может быть, уместно будет спеть и такую песню. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы да извлекайтесь, пока сгниет заплесневить картофель на корню, значит, так авто.

Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите и здесь свой патриотизм. А то вы всем кахалам там набросились на опухоль. Собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анхидрит. Садитесь в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит. Значит так, автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать, небось картошку.

мы славно тут разместимся и скажете потом, что Бог, мол, с ними с генами, Бог с ними с хромосомами, мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, земле ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами, хотя вы все тут химики и нет на вас креста, но вы ж ведь тут задохнетесь за синхрофразотронами, а там места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.